0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

Когда мы поплыли по морю противоречий, нас вынесло бурей к неведомым берегам. И ты прошептала: мы можем быть вместе вечно. А я вдруг подумал,

Классика и сучасность. Радио «Столица». Слухай, любимая. По-белорусски.

Кропка.бай. Слухай, обирай и зноу слухай. Слухай, любимая. Столица топ-10. Свежашок.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Калі на ўваходзе цябе сустракае лось, не факт, што гэта лес. Магчыма, герб населенага пункта з выявай гэтай моцнай жывёлы. А паехалі ў расоны. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакація.
1: Нам патрэбны адрас Савецкая 14, гэта дом рамёстваў. Адчыняеш туды дзверы і трапляеш. Хацелася б сказаць, што на сенавал, але не туды, хоць сена шмат. І водар адпаведны. Тут сустракаюць фігуры сена, расказвае загадчыца Расонскага раённага дома рамёстваў Вольга Смаргунова.
2: На каркас аплеваецца пап'е-машэ, потом сенам, потом вот видите, немножко там кое-где леска, сетка, чтобы это все держалось. А какой запах? Так как мы дом ремесла представляем всегда на Славянском базаре свои изделия, и нужно для привлечения покупателей, это все-таки мы должны популяризировать народные ремесла, это в том числе и через нашу продукцию. И вот мы сделали такую, как бы это первая наша пробная была коровка, нужно чем-то завлечь. Ну вот эта идея как бы пошла, потом в следующий год получилось, что круга Тарасон юбилей был, и поэтому мы решили, ну что, надо уже коровку-то переплюнуть, надо что-то больше. И вот мы лося, ему тоже уже порядком лет, он у нас много пережил, везде ездил, это наша, и тоже мы были центром всего.
1: Каб працягваць у тым жа духу, у доме рамёстваў стварылі сена-птушку, конкурсную работу для экалагічнага фестывалю «Жураўлі» і «Журавіны Міёрскага краю». І яшчэ адну фігуру, на дапамогу з'яўленні якой прыйшоў пісьменнік Ян Баршэўскі, які нарадзіўся непадалёк ад Расонаў, і яго шляхціц Завальня. Падказвае галоўны захавальнік фонда ў музеі баявой садружнасці Сергій Салаўёў.
3: У Яна Баршэўскага ёсць небольшое апавяданне, в котором знаецца чорт, которого местные жители видели на Расонском озере, возвращаясь с панщины. Услышали, точнее, что кто-то играет на дуде. И когда вышли к озеру, увидели, что посреди озера сидит черт, там описание приводится черта, значит, ну, люди перепугались и разбежали, что-то подобное. И вот у нас дом приносил, решили воссоздать этот сюжет.
1: Так и у сучасных Расонах з'явился черт сена. Вельми лагодны по характеры. Протягивая Вольга Смаргунова.
2: Очень. У него светятся глаза в темноте. Он же на дудочке играет. Он же, смотрите, смотрит, как лен, волосы. Все натуральное. Роги настоящие, копытца тоже. Он же вообще замечательный. Лицо кожаное, как и положено. Все как бы сделано. И животик, он же упитанный. Если бы он был злый, он бы что, худой, голодный, тогда злой. А что он на дудочке играет, радостный, счастливый. У него все есть.
1: И вось борода настолько привабная, что руки так и тягнутся докрануться, еще и то загадать раптом спрацуя, як борода старого Хатабыча. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация. Слухай, любимая.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Великое княство Сула запрошает провести майские выходные разом. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Подробязности на парк Сулабай.
2: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Добрые агульные, только что были 4, уже 5 баллов.
3: Так мы... я хотела сказать, что буду радоваться зараз. И так. Вот снова, бачишь?
2: Ну, вот, николи такого не было, а и снова это здарылось. И ДТЗ у нас есть позначные, их и почнем. Добры, у нас на скрыжовании Кунцевшины и так, улица Партыцкого, недалеко от выхода из метро Каменная Горка 3-3, так я позначены на карте. ДТЗ в левом раде здарылось, у 7.59 позначено, там червоные стрелочки на Кунцевшины. Яны тягнутся амаль что да, скрыжование, так, ну, по улице Лобанка и да, скрыжование с улицей Бурдейнага. Откуль гэта гісторыя ў нас пачынаецца? Яна ў нас пачынаецца, ну, недалёка ад зараднай станцыі. Так, ёсць яшчэ ДТЗ ў нас пазначана, іх тут 3 было, а так засталося. Ага.
3: Не,
2: ёсць. Ёсць 2 засталося. Так, на вуліцы Прытыцка і на скрыжаванні вуліцы Бельскага. Там у нас дзе? Правы рад. На повороте прама 805 такая отзнака стоит ДТЗ и сама улица Жудроу бок улицы Прытыцкага червоным позначена и улица Бельскага червоным позначена. Это все ну Бельскага амаль что будут баки червоные стрелочки. Будьте уважливы, калі ласка. Что это у нас тут робится? Это у нас кольцо Прытыцкага и Пушкина. Кольцо у нас червоное бордовая, Пушкина в бок кольца. Так, откуль у нас тут сбоку Пушкинская, уваход 4-2 позначены. Метро станция, так, у нас червоные стрелочки. Что сегодня робится? Что это за разница? Середа сегодня. Чому у нас такая ситуация на дорогах столицы? Не ведаю, сябры. Проспект Незалежности. Ну, у нас так завсёды. От улицы Янки Купалы. Не, она вот ранее. Это червоно-бордовая история. И до кольца Площадь Перамоги. Поглядев ее далее, там у нас позначено нечто... Ну, так. Улица Якуба Колоса у нас червоными стрелочками позначена. Куйбышева тут от... Леонид Бяды, ну, сама улица там недалеко от помника Мулявина. Так, ну, не помню, там, так ладно, коли не помыляюсь, дом, где жил выканаўцы наши белорусские. Червоные стрелочки, червоные идут. Яны идут, а вы стоите.
3: А вы чакаете, а вы слухаете столицу за трое.
2: Так, улица Сурганова скрыжавання и далее туды улица Куйбышева до светлофора с улицы скрыжавання Богдана Хмельницкого. Там это червоные стрелочки протягиваются. Улица, это у нас что? Улица Орловского и дае ось это Даугиновский тракт, який промыкая. Ён за... з боку Даўгінаўска. У абодва бакі чырвоныя стрэлачкі, а ў бок Арлоўскай з боку Чарвякова у нас стрэлачкі бардовыя. 5 яшчэ, не яшчэ толькі 5, але ж, мне здаецца, мы ўжо на ўсе 6 нагаманілі вам. Тут Старавілінскі тракт у нас таксама чырвона-бардовай гісторыі пазначаны. Ну і давайте паглядзім, што ў нас на МКАДзе адбываецца. Ён у нас, пакуль што я гляджу, зялёны-зялёны. Ну, тут дзе матылі на вуліцу Прытыцкага чырвоныя стрэлачкі ёсць, але ж гэта такая гісторыя, каб вам пра гісторыю расказаць. Ну і МКАД, усе астатнія участкі, яны ў нас пры... не зусім. Вот, прыемная, калі з МКАДа будзеце з'язджаць на Лагойскі тракт, і з Лагойскага на МКАД, калі будзеце з'язджаць, там чырвона-бардовая гісторыя таксама ёсць. Сябры! Гэта ўсё, што тычыцца наших чырвоных стрэлачак на дарогах сталіцы. Ёсць яшчэ інфармацыя пра нашы мабільныя датчыкі.
3: Зборка тут у меня. Спіс вам расказваю, што сёння па Мінску яны працуюць, устаноўлены. Працуюць на праспектах Дзяржынскага, Жукава, Незалежнасці і Партызанскім, а таксама на вуліцах Арлоўскай, Аэрадромнай, Дзянісаўскай, Прытыскага, Радыяльнай і Цемеразіва. Яшчэ ў нас ёсць і Брэст, і Гродна, і Гомель, і Магілёў. Але гэта ўсё ў нашым Telegram-канале Радіо Сталіца. Зазірніце, калі будзе такая патрэба. Ну, а мы зараз у плейліст будзем зазіраць і слухаць нешта такое цікавае.
2: Так, калі я не памыляюся, нас далі Blink 182. Сябры, давайте Anthem Part 2 слухаем бадзёры трэк.
4: Радіо Сталіца.

0: Реклама на радио столицы.
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
3: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
4: Вы достигли цели.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
6: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Автомобили и байки «Рок-Зорок». Легенды дорог и свобода у кожным обороте руховика. Едем разом на «Рок-Колах». Понеделок, середа и пятница. У 7.50 и 20.20.
1: Радиостолица. Кропка «Байк».
2: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна і карысна. Радіо Сталіца.

0: Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая. Адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому? Навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 до 19. Слухайце на радыё «Сталіца».
1: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры «Радыё Сталіца» і галасуй за іх на сайце radiostalitsa.by. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
2: Рэклама на «Радыё Сталіца».
3: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
4: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
5: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
6: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
2: Реклама на «Радио Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.

0: фразу на французской мове с песни фронтмен опубликовал на своем сайте, коли поведомил фанатам об распаде гурту.
1: И что дрэнна? И песня, ну, дарэчы, ну, не только б'яна, не дрэнная, она такая лирично-балладная. Такий настрой.
0: Так, сябры. И гэта все подказки на сёння, на наши роковые думачки. Узгадайте, что мы вам про гурт казали. Про фронтмена гэтага гурта. Про... Ён такі, як там кажуць... Рыжая бестия. Когда на его поглядишь звонку, и по поводинах он еще той гореза. Сябры, узгадайте про гурт, подказки, поглядите кружочек, узгадайте про композицию, мы вам только что казали, и все это в вашем отказе дошлите до нас, у телеграм-канал Радио Столица, под кружочком, подказкой, альбо, коли ее жадание на наш особистый номер.
1: Конечно. Написать про мега-гурт можно вельми легко на наш телеграм 996-7002 код 33. И это все подказки. А мы хутка вернемся.
0: Это все мега-подказки. Так. На сегодня. Сябры, мы хутким часе вернемся. У нас будет еще тлумачалочка. Заставайтесь на хвале.
2: Радио Столица.

0: У Мінску зараз плюс 15. По даных Белгидромета, сегодня у Белоруссии будет облачное с прояснениями на дворе. На большей части территории короткочасовые дожди, навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру от 16 по полночным заходе до 30 по усходе. У областных центрах у день шакается. У Гродни плюс 19-21, у Бресте 21-23, у Гомеле 25-27, у Могилеве и Витебску 27-29. У столицы до 22 тепла, короткочасовый дождь, махчима навальница.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Реклама на радио столицы.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
2: Золотая коллекция на радио.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы полудень», у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. У Беларуси с 1 червня снижается ставка рефинансования до 9,25% годовых. Как поведомил старшине управления Нацбанка Роман Галоученко, решение принято на фоне стабильного роста экономики и устойливого заповольвания инфляционных процессов. По словам керовника финрегулятора, позитивные макроэкономичные показчики и высокая активность укладчиков створили все мовы для планового измягчения монетарной политики. Милиция за сутки приняла больше за 500 скаргов на телефонных аферистов. Подчас оперативных мероприемств заблокировано 42 подробленные сайты и заморожены расходные операции по 180 банковских рахунках. Так само спынены переводы на 31 замежный реквизит зломысников. У разных регионах краины затриманы 4 курьеров-ашуканцев. У их конфисковано свыше 110 тысяч рублей. Навученцы спортивных школ столицы сдают нормативы комплексу «Готовы до операции обороны» на стадионе «Динамо». Набор выпробований залежит от взрослого, але традиционно включая бег на 30 метров, оттискание, скачки в довжиню и подтягивание. Каб отримать золотый значок одрознення, школьникам необходимо набрать не меньше 9 баллов на каждом этапе. У Мингарвыканкаме нагадали, что централизованная сдача физкультурного комплекса проходит у Минску двойчи на год у маи и вересни. У Мінску ў гэтую суботу стартуе сезон бясплатных мерапрыемстваў пад адкрытым небам. Летнія пляцоўкі запрацуюць у верхнім горадзе, ракаўскім дворыку, ля палаца спорту і ў Лошыцкім парку. Для жыхароў і гасцей сталіцы падрыхтавалі канцэрты, джазавыя вечарыны, кінасеансы, квізы і караоке. Акрамя таго, на мінскія вуліцы вяртаецца папулярны фестываль вулічных музыкантаў «Пешаходка». Прыняць у ім удзел і выступіць перад публікай зможа любы жадаючы. У Мінску зараз плюс 17, па даных Белгідрамета. Сёння ў другой палове дня ў Беларусі будзе воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. Месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад плюс 16 па паўночным захадзе краіны да плюс 30 па ўсходзе. У абласных цэнтрах у Гродні плюс 19-21, у Брэсце 21-23, у Гомелі 25-27, у Віцебскай Магілёве 27-29. У сталіцы да 22 тепла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Рэклама на радыё сталіцы. Беларуская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая.

0: огонек на радио «Столица».
1: Ну что ж, давайте далее будем знакомиться с самой мощной дружбой рок-выканаўцаў. И зараз у нас Дэйв Гролл и Пол Маккартни. Яны сябруют с 2002 года. Знаёмство отбылося на концерте памяти Джорджа Харрисона. Барабаншчык Нирваны, які вырос на сборниках Битлз, был так уражены сустрэчай, что долго не мог поверить у реальность того, что отбывается. Але на сам рэч сэр Пол оказался простым хлопцам. Ну и теперь семьи Грола и Маккартни сябруют. Аднойчы Пол и его жонка зайшли в гости до Гролов. У конце вечера сэр Пол подошел до пианино и начал играть песню «Леди Мадонна». В гэты момент 4-годовая дочка Грола выбегла на кухню, взяла кубок и поклала монеты, як у слоечек для чаевых, что неверогодно рассмешило Маккартни. Легенды рока любят разом джемовать. Самая знаковая коллаборация это запис трека «Cut Me Some Slack» с удельниками Нирвана для документального фильма Дэйва Грола «Sound City». Эта композиция принесла им премию Грэмми. Пол Маккартни так само увел гурт Foo Fighters у залу славы рок-н-ролла у 2021 годе, назвавши Дэйва Грола сучасной реинкарнацией духу «Битлз».

моцную дружбу рокеров. Сябры, заходьте, цікаўцеся короткой аннотацией, и можно проголосовать за той рок-факт, який вам наибольш спадабаецца.

0: Реклама на радио «Столица».
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10. Свежашок.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, давайте будем подводить выник сегодняшней программы и разбираться, что отрымалось с голосованием у пятерцы топ-рок-фактов. Она была присвечена Дню моцной дружбы, и мы с вами доведались, на чем грунтовалась дружба у Оззи Осборна, Лемми Килмистера, Дэйва Гролла, Пола Маккартни, у Брайана Мэя, Тони Айоми, Эдди Ведера и Криса Корнелла, у Стиви Никс и Ланы Дель Рей. Отрымалось, что наибольшую колькость голосов у нас набраў самы першы рок-факт. Гэта амаль што паўвекавая дружба Оззі Осборна і Лэмі Кілмістэра. Ну што ж, дзякуй усім, хто гэтыя дзве гадзінкі быў разам з намі, хто каго цікавілі рок-факты і ўвогуле інфармацыя, прысвечаная моцнай дружбе рок-музыкантаў. Узгадайце і сваіх сяброў, з кім звязвае вас шматгадовая дружба, і не забудзьце сёння павіншаваць іх. На гэтым, нагадаю, для вас працавалі вядучыя Алла Іванова і гукарэжысёр Аксана Хаменка. Усім добрага дня, выдатнага настрою. Заставайцеся разам з радыё «Сталіца» і надалей. Пачуемся. Пакуль.
0: Радыё «Сталіца».

0: изделия. И нужно для привлечения покупателей, это все-таки мы должны популяризировать народные ремесла, это в том числе и через нашу продукцию. И вот мы сделали такую, как бы это первое наше пробное было, коровка. Нужно чем-то завлечь. Ну, вот эта идея как бы пошла, потом в следующий год получилось, что круто, это рассол юбилей был, и поэтому мы решили, ну что, надо уже коробку-то переплюнуть, у нас что-то больше. И вот мы лося. Ему тоже уже порядком лет, он у нас много пережил, везде ездил, это наша... И тоже мы были центром всего.
1: Каб протягваць у тым жа духу, у Доме рамёстваў стварылі сена-птушку, конкурсную работу для экалагічнага фестывалю «Шараўлі» і «Шуравіны Міёрскага краю». І яшчэ адну фігуру, на дапамогу з'яўлення якой прыйшоў пісьменнік Ян Баршэўскі, які нарадзіўся непадалёк ад Расонаў, і яго шляхціц Завальня. Падказвае галоўны захавальнік фонда ў Музеі баявой садружнасці Сергій Салаўёў.
2: У Яна Баршэўскага ёсць небольшое апавяданне, в котором знаецца чорт, которого местные жители видели на Рассонском озере, возвращаясь с панщины. Услышали, точнее, что кто-то играет на дуде. И когда вышли к озеру, увидели, что посреди озера сидит черт, там описание приводится черта. Значит, ну, люди перепугались и разбежали, что-то подобное. И вот у нас Дом ремесел решили воссоздать этот сюжет.
1: Так и у сучасных Рассонах з'явился чорт сена. Вельми лагодны по характеры. Протягивая Вольга Смаркунова.
0: Очень. У него светятся глаза в темноте. Он же на дудочке играет. Он же, смотрите, смотрит, как лен, волосы. Все натуральное. Роги настоящие, копытца тоже. Он же вообще замечательное. Лицо кожаное, как и положено. Все как бы сделано. И животик. Он же упитанный. Если бы он был злой, он бы что, худой, голодный, тогда злой. А что, на дудочке играет радостный, счастливый. У него все есть.
1: И вот борода настолько привабная, что руки так и тягнутся, докрануться, еще и то загадать раптом спрацуя, як борода старого Хатабыча. Покуль усе, почуемся.
3: Вандруем по Беларуси. Геолокация. Зроблена для тебе. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Міністэрства замежных справ выступіла з заявай у сувязі з раненнем грамадзяніна Беларусі на тэрыторыі Польшчы. Як заявіў прэс-сакратар ведомства Руслан Варанкоў, польскія праваахоўнікі прынялі групу беларусаў за ўдзельнікаў злачыннай групоўкі.
2: 12 мая 2026 года в Польше гражданин Беларуси получил огнестрельное ранение. Согласно поступившей информации, польские правоохранители ошибочно приняли группу белорусов за членов преступной группировки, что и привело к применению оружия. Этот инцидент заставляет серьезно усомниться в реальном уровне безопасности, который декларируется польской стороной. В связи с этим МИД рекомендует гражданам Беларуси учитывать подобные риски при планировании поездок в Польшу. Как показывает практика, нельзя исключить, что законопослушный гражданин может быть по ошибке принят за правонарушителя и подвергнут несоразмерному силовому воздействию. Вместе с тем приветствую начало следственных действий со стороны польской прокуратуры и квалификацию произошедшего как превышение должностных полномочий. Рассчитываем на объективное расследование, установление виновных и их привлечение к ответственности.
1: Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила о проведении международного молодежного конкурса социальной рекламы «Разом супрать коррупции», открытого для удельников из любых краин. Конкурсантам во возрасте от 10 до 25 годов пропонуется подрыхтовать тематичную социальную рекламу в номинациях «Лепший малюнок», «Лепший плакат» и «Лепший видеоролик». Прием работ до 1 кастрычника организованы на официальном сайте проекта, а там же размещены правила его проведения. Былога гульца мінскага «Динамо» Ягора Ігнатенко призвали на терміновую воєнную службу. Спортсмену 23 гады. У минулом сезоне экстраліги он выступал за «Динамо» молодечно. Провел 46 матчов, набравши 19 пунктов. У пресс-службе молодечинского клуба спортсмену пожадали легкой службы и спокойного, упевненного проходжения життєвого этапа. У Мінску зараз плюс 19. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории короткочасовые дожди, навальницы, местами моцные ливни, град, шквалистое взмоцнение ветру до 20 метров за секунду. Ночная температура по ветру плюс 10-16, у день от 18 по полночным заходе до 31 по усходе. У областных центрах завтра у день чекается. У Гродни плюс 20-22, у Бресте 21-23, у Витебску, Гомелі и Могилеве 28-30. У столицы уночи плюс 13-15, у день до 26 тепла, короткочасовый дождь и навальница.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Реклама на радио столицы.
1: Великое княство Сла запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
3: Кто опошний у чарзе? Прозаторы.
4: 17:32, радио столица. По традиции проведу вас про заторы, сябры, заторы сегодня по традиции так само у нас есть. Зараз 7 баллов, Яндекс дает такую оценку. У нас на дорогах все щильно, довольно щильно. И отзначаем мы разом день нарождения джинсов. Щильно, особливо у центры. На проспекте Незалежности машины стоят так близко одна до одной, як люди у чарзе на распродаж. И, как звычайно, стоять яны, конечно, от площади Перамоги до улицы Ленина. Ленина так само у заторы, а дня миги до проспекта Незалежности. Бачим заторчик так само на Козлова от Платонова тягнется он до площади с метрока Бядули. На жаль, на МКАДе отбылася авария. Там затор от проспекта Пераможцев до съезда на Тимиразева. Так само еще в одном месте бачим на МКАДе затор от проспекта Незалежности до Ваупшасова. И там идут у тым, на тым участку ремонтные работы. На Якуба Колоса так само невеличкие от Сурганова до улицы Калинина. Будем назирать, сябры, будем своечасово давать вам апдейт. Ну и, конечно, дам инфу от Держаутоинспекции. Сегодня мобильные датчики контролю хуткости працуют на проспекте Незалежности, на МКАДе, на проспекте Партизанскими и Дзержинского, на улицах Притыцкого, Дзянисовской, Радиальной, Орловской, Тимиразева, Аэродромной, так само на проспекте Жукова. Ну и наносится сегодня дорожная разметка на Бяды и на Лынькова. Это у нас у Минску. У Бресте стоят датчики на улице Московской, у Гродня на проспекте Кляцкого и на улице Магистральной, у Гомелі на улицах Барыкина и Советской, у Могилеве на улице Якубовского и на Минской шаши. Усім нашим слухачам, хто зараз знаходиться у городах, у вёсках, так само, може, хтось виїхав на природу, день нема дажджу, усім привітання, заставайтеся з нами, рухаємося.

0: Ну что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:43, радио столица, наш фирменный прогноз на дворье. Сегодня мы отзначаем день народжения джинсов, ну а завтра у нас будет на дворье таким. У Минску +24, +26, махчима навальница. Самый час достать стильные джинсовые шорты и блакитный парасон. Гродно +20, +22, тут переменная облачность. Махчимы невеличкие опадки, прикладно як крапинки на модном деніме. Брест +21, +23, без опадков. Комфортно и пригожа на дворе, як новые джинсы у перший день. Витебск +27, +29. В облачно с прояснениями белые кроссовки чакают на старте. Гомель +28, +30. Невеличкий ветер, прическа будет стильной, як у рок-зорки. Могилев +27, +29, без опадков. Апранайтеся, як вам хочется, а не так, як навязывая мода. Памятайте, сябры, что мода – это не самое головное. Больше за все важно – это, конечно, стиль. Заставайтесь с нами на самым стильным радио краины. Рухаемся.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры, мы вернулись у эфир Радио Столица. И коли вы только долучились, сегодня отзначаем день нараджения джинса. У речи, якая пережила усё. Хиппи, панка, у рэпера, у кризис среднего узросту, фотки с выпускного и твои спробы сесть на диету с понеделка. Это так само махчима. Можно не с понеделка, можно, например, с серады, як сегодня. Ну а сегодня у нас у другой эфирной године прогучать, як звычайно, лепшие выканаўцы. Пачуем Bonfire, Grand Courage, Skid Row, Fallout Boy, Короля и Шута, Джорни и хутка буде Босфорус Найт. Англомовные рабяты, это рокеры из Уладимира, и выступают яны у жанрах, можно его обозначить, як мелодик, хард-рок и глэм. Коллектив натхняется, як яны сами кажут, сценой 80-х и 90-х годов, сполучают яркий стиль, драйвовые гитарные рифы и мелодичные аранжировки. Так яны сами про себе написали, ну а мы зараз заценим трек под назвой Burn Weekend Up. Починаем, погнали!

0: Реклама на радио «Столица».
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Курьезные, дивные, смешные и не только. Новины из усяго свету. У рубрицы «Цікавості».
4: 18:31, радио «Столица». Отзначаем сегодня такое свято, как день народжения джинсов. Зараз дам цікавую инфу. Джинсы были запатентованы в 1873 году. Их створили, конечно, створили Леви Страус, якого мы ведаем, як Леви Штрос, и Джейкоб Дэвис. Спочатку яны были рабочим оденнем для шахтеров. Заклепки на кишенях были так званой технологичной инновацией. Назва «деним» походит из французской мовы «денимс». Синий колер стал классичной, дякуючи фарбе индиго. У 1950-м годе джинсы лечили символом бунту. Джеймс Дин зробил их иконой стилю. Мерлин Монро так само популяризовала джинсы. У некоторых школах калісьці нават их забороняли. Сам про гэта чул. Самые дорогие джинсы продавали за десятки тысяч долларов. На вытворчасть одной пары потребна вельми шмат. Воды докладной информации у интернете не знайшоу, просто написано шмат. Будем верить. Есть джинсы з перапрацаванага материалу. Средний человек мае некалькі пар джинсов. Джинсы – одна з самых продаваемых речаў у свете. Вось так. Таким чином, сябры, джинсы – это не просто одзенне. Это и история про бунт, и про практичность, и, конечно, человечую здольность зрабіць культ самых звычайных штанов. Напишите, сябры, есть у вас джинсы ці не? Ці подобается вам это одзенне? Може, зараз вы у джинсах? Напишите. А яшчэ лепш нават можете фотки свои досылать. Наш чат вельми демократичный. Шукайте его у пошуку Телеграма. Там просто напишите «Радио Столица» на русской мове. Долучайтесь, и все ваши фотки, мемы, комменты покидайте под опошним постом. Не забывайте лайк поставить. Заусёды у нас там пригожие дзяўчыны. Ну и, конечно, все ваши комменты я огучу у другой эфирной године. То бок хутка вельми у наступным выходе, як звычайно.

0: Драйв-чат.
1: 18 годин 43 хвилины, радио столица, день народжения джинсов, читаю ваши комменты, як звичайно. Мальвина пиша: «Усім привітання, памятаю свое юнацтво, была на практице и с первой зарплаты купила себе джинсовую спадницу. За покупками поехала с сябровкой у Вильню. Кольки было радости, теперь никого уже не здивить джинсами». Так... Так, і кажуть, вельми-вельми якісний був тоді денім. Василь по традиції досилає. Мемчик, это навод и не мемчик, там вельми шмат джинсов и так само добрых якостных. Дякуй. Далее у нас коммент таки. У школе пришел у порваных джинсах, директор сказал, что это не повага, я сказал, что это мода, выкликали моих батьков, написал слухач у особистые. Было такое, до речи, у меня так само было, это правды. Купила себе вельми дорогие джинсы, каб выглядаць як мадэль. У выніку ела, седзячы на паўбок. Вось яно, гэта прыкладна як мая гісторыя з вузкімі джынсамі. Згодзін. Так, яшчэ ў нас ідуць мемчыкі. Тут Кай Метал з'явіўся. Так сама. Дзякую вам за тое, што узгадалі. Узгадалі мы тут шмат чаго. І напісала яшчэ нам каментарый Сірэна. Самое зручное для меня одение. Добро, что теперь такая разностайность фасонов и расфарбовок. Дякуй. Это правда. Часы такие, что можно набыть что за угодно. Головное знайсти доброй якости. С гэтым есть пытанні. Далее у нас такие комменты довольно цікавы. Мои любимые джинсы настолько старые, что жонка погрожает им пахаванием. Але я... спрачаюся. Лепш з жонкой не спрачацца. Мы гэта таксама высветлілі ў нашым чаце. Хай будзе ў вас усё добра, ну і хай джынсы яшчэ пажывуць. Сябры, застаёмся разам, пішыце каменты, усё агучым, рухаемся.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 годин. Чым для пенсионерки скончился удел у спецоперации по арыште зломысника? И чья пильность допомогла выратовать гроши подманутой жанчыны? Об гэтым у ближайшие хвилины у студии Ягор Шевчык. 81-гадовая мінчанка стала ахвярай тэлефонных ашуканцаў. Па указанні зламыснікаў пенсіянерка прыняла ўдзел у спецаперацыі і перадала кур'еру 24 тысячы рублёў, паведаміла старшы інспектар Фрунзенскага раённага ўправлення ўнутраных справ Ілона Буранко.
2: На лінію 102 обратилась 81-летняя пенсіянерка, которой на мабільны телефон позвонили ненастоящие правоохранители и сообщили о незаконном списании денежных средств с её счёта. Для возврата денег и участия в спецоперации по поимке преступников женщине настоятельно рекомендовали следовать их инструкциям. Пенсионерка по указке аферистов обналичила деньги со счета, собрала все наличные, которые находились дома, и передала около 24 тысяч рублей прибывшему курьеру. Как ей сказали, деньги нужны исключительно для поимки злоумышленника и скоро вернутся ей обратно. Сыщики Фрунзенского РУВД установили и задержали курьера, 50-летнего жителя Минской области, ставшего ранее жертвой мошенников по схеме водоканала. Мужчине в мессенджере по видеосвязи позвонили лжемилиционеры и потребовали выполнять их указания. Минчанин забрал деньги у пенсионерки и передал неизвестному. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проверка продолжается. Напоминаем, правоохранители, работники банков и иных учреждений не звонят гражданам по служебным вопросам в мессенджерах, не просят помочь в поимке злоумышленников или вывести за границу деньги. Если вам поступил подобный звонок, немедленно прекратите разговор и сообщите в милицию.
1: Таксист с Бобруйска поведомил у столичную милицию, что его пассажирка находится под уплывом ашуканцев. И он вез жанчыну до Минска и звернул увагу на ее занепокоенный выгляд и протяглую размову по телефоне. Жанчына призналася, что едет декларовать гроши. Добравшись до места призначения, таксист убачил не податковую инспекцию, а жилый дом и кончатково переконался у своим меркованне. Дякуючи его уважливости, грошовые сродки удалось заховать. 28-гадовы магіляўчанін паведаміў праваахоўнікам, што сяброўка па перапісцы вымагае ў яго грошы. Маладыя людзі пазнаёміліся ў соцсетцы. Дзяўчына рэгулярна прасіла пераводзіць ёй розныя сумы. Калі малады чалавек адмовіўся ў чарговы раз спансіраваць суразмоўніцу, інтэрнэт-сяброўка перайшла да пагроз. Заявіла, што мужчына абавязаны заплаціць за адпраўленыя фота, якія насамрэч яна знайшла ў інтэрнэце. Пацярпеламу нават патэлефанаваў з пагрозамі, нібыта брат жанчыны. Ім аказаўся раней судзімы сужыцель. Адносна фігурантки распачата крымінальная справа.

0: На сьомом месці сьогодні Three Days Grace з песней Dominate. Канадские титаны не збираються здаваться. Гэты трек приводит фанатов у захопленні и показывает неверогодную моц двух вокалов на одной сцене. У сетцы пишут, что теперь Three Days Grace гучать мацней, чем коли-небудь у своей истории. Яны сапраўды домінуюць.
1: Номер 7.

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: «Столица. Топ-10».
4: Першую пятерку открывают Blackwell Brides со своим «Windicate». Літаральна тыдзень таму, 8 мая, адбыўся рэліз іх новага альбома «Vindicate». Аднайменны трэк – гэта магутны гімн справядлівасці і помсты. Энди Бірсак зараз знаходзіцца ў вялікім туры, і паводле водгукаў фанатаў менавіта гэтая песня выклікае самы моцны драйв. Blackwell Brides зноў даказваюць, што яны – каралі драматычнага рока.
5: Нумар 5.

0: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Иуе. У народе его называют маленьким Стамбулом, Иерусалимом або Иуе-де-Жанейро. И это выдатный город для религийного туризму. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Православная церква, синагога, мячеть, костёл и памятный знак у гонор сгоды и сябровства конфессии Иуевщины, як показальник для туристов, где шукать сакральные славутости города. И давайте пойдем до костёла святых апостолов Петра и Павла с нашим гидом, главным захвальником фондов Музея национальных культур Мариной Пазняк.
2: Наш костёл узведены на самой высокой отметине нашего города, на узвыше находится. И коли заезжаешь на шаю из любых кропок, наш костёл, он важный. Ну, костёл был закладен первым уладальником Иуе Петром Монтегердовичем у 1495 годе. И довольно такое старинная побудова. Але, как вядома, на территории нашей Беларуси столько было войн, что разбирались и храмы. Частково гэты костёл был разбуран под час войн. Ну и потом, вось уже позднее, ён набыл такие рысы.
1: Зараз костёл – это храм, який уключае ў сябе архітэктурныя элементы ранняга і позняга барока. Будынак – это аднанефная двухвежавая пабудова зальнага тыпу. Неф пад цыліндрычнымі скляпеннямі заканчваецца пяціграннай апсідай, якая па цэнтру ўпрыгожана плоскай нішай і люнетам. І менавіта ля костёла знаходзіцца адзіная ў Беларусі статуя Ісуса Хрыста. Яна ў вышыню 3 метры без пастамента.
2: Статуя узведена ў 2002 годзе па ініцыятыве ксяндза Яна. Многія гаворыць, што гэта копія статуі з Рыо-де-Жанейра. Аднак, калі ксёнз Ян задумваў гэта, то менавіта ён хацеў копію з Лісабона. Вось такая маленькая статуя Хрыста, якая абдымае наша Іўе.
1: І кожнага, хто сюды прыязджае і адчувае утульнасць Іўе, яго гасціннасць, асаблівасць, улюбляецца ў яго вуліцы, будынкі, помнікі, памятныя знакі і ў саму атмосферу города. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація.
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.